Послушай ты, чурбан, для друга дорогого, шей бархатный кафтан. Блохи кафтан. Блохи кафтан.

Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются. Очи черные влагой потернуты, нежно и страстно глядят.

царь по отходу подходил да под Казань городок. Он подкопы подкопал да под Казанку под реку. Как татари да по городу похаживают, на царя Ивана типа поглядывают. Слетатарами

со свичкову с хуярово. Подходил молодой пушка к почечке, а из порхом-то бочка закружил.

0: дело пьянство, и на дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.
1: Пей, да про себя разумей, отец Варлам.
0: Про себя. Да что мне про...

ходишь, ходишь, молишь, молишь, еле-еле три полушки вымолишь. Что делать с горя и остальное про...

0: верьте его! Верьте, ребята!
1: Что вы, острелы окаянные, чего пристали? Ну, какой я Гришка! Нет, брат, молод, шутки шутить. Хоть по складам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, по делу-то допею.

судьбе бедной дивною, единою случайно сливался он. Тогда беда и рад бежать, да некуда, душа горит, нальется сердце ядом, и тяжко, тяжко станет, что молотом стучит душа упреком и проклятьем, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза. Он там, что это? Там, в углу, колышется, растет, лизится, крошит и стонет. Чур-чур! Не я твой великодель. Чур, дитя, не я, нет, не я.

0: Яковлевич, вечно воняют руки.
1: Отчего ж будем вонять-то?
0: Не знаю, братец, но только воняют.

0: со звуком.
1: Пусть дурак есть хер.
0: А если хотелось бы и того, и другого, но совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Просковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное, что бы это такое было?

Все сон по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают, встают усачи кирасиры, и с севера юга летят, с востока и запада мчатся на легких воздушных конях. Один за другим эскадраны

и армия честь отдает, становится он беднею, и с музыкой моего проходят полки за полками в 12 часов.

0: нас понизо познала, а вих, як сисе в милем, злем трпце скламала.
1: Уж подепись, паденько, и ваш личек,

де мой швагр Лукаш, акцепте це Лукаш. Стратил жену, стратил матку, сестри нема. А то нині си з'їбече. Шкода статку, а